0: Грань, еси, ли, зеленый, вер, ахдар, верджи, прасинос, ри, хрум, три,
1: грайд, кест, урулада,
0: верде.